Авраам их эрсэн Иесус тобарууг намет. Намет ха Иесус эрвэн ахэ лапт фамлоло. Спам пекало. Ика мекра. Ике опэк фамнум их. Хук ин кавал Иесус.